0: Толук маалымат алуу үчүн 0508 1599 77 сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.
2: 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
3: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
4: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: безопасно, 100% качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
3: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
5: Информационный партнер Авторадио.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: сегодня прекрасный солнечный день на улице, ну, прекрасная погода. Хотя синоптики обещают, что в скором времени пойдет дождик, так что тоже имейте в виду. Ну, сегодня поговорим про то, на какие же события богат 21 мая.
1: Анда бесе, майрамдық календар мне дай, дозор, барызға жақын майрамдардың берекен десем, держат бош керек, мысалы, бүгін бүткіл дүйнөлік роза күн екен.
0: Розаны, ой, ну здорово.
1: Розаны жақшы көргендер, алғанды жақшы көргендер болады, бергенді жақшы көргендер болады, айтор, розаны майрам кет.
0: Алғаны жақшы көргендер бар дейсің, бергені жақшы көргендер бар дейсің. Сен қайсылардың қатарына келіп қаласың ұшында?
1: Ой, шы, мен деген ұшы гүл пүлменен, және үй жануарларыменен таққыр шерінем жоқты. Тұмағым жоқты. Негіз деген роза деген айымдар көп қо. Ақыр кездері роза деген ұсым қойғандар жоқ болып кетті еді ерліге.
0: Азайып қалды.
1: Азайбайлы таққыр жоқ болып кетті қо.
0: Ну, мне кажется, это связано не только с этим именем, да и в целом имена везде обновляются. Так скажем, сейчас более модно ставить там какие-нибудь необычные имена, современные, так скажем. Так что, да, в скором времени мы с тобой не увидим молодых девушек с именами Розы.
1: Оша, да, оша, бардык, нашыл гүлдердин ханышасы болгон. Розанын урматына, Роза деген ұсымы бар айымдар. Сдерги, салам, сдерги, здесь еще апартазнар.
0: Да, да, все верно. Также сегодня день напитка, который спасает не только по утрам, да, но и в обеденное время, но и по вечерам, конечно же. Сегодня отмечается Международный день чая. Согревает даже в дождь, друзья, так что тоже имейте в виду. Черный, зеленый, с молоком, лимоном или бергамотом. У каждого свой идеальный чай и свой такой вот маленький ритуал счастья, да, можно сказать. Так что, любители чая, имейте в виду, сегодня отмечаем чайный день.
1: Чайдың қаншалық түрі болбасын, бірақ чайдың дамы чайда емес, чайлашқан адамда деп қойды.
0: Да, обязательно. Полностью с тобой согласна.
1: Екеуіңіз қашан чай ішесіз?
0: Ну, шы чай ішсек болады ғой, шашып шу өле кетіп қалады ғой.
1: Сіз чай берсең өле ішеді деп тұрсыз, бермей айтпайсың ба?
0: Ісірақ, қызылырақ құйып берген кісі жоқ болады ғой.
1: Достар, тағы бір соным майрам бұл жақта, бүткіл дүйнөлік медитация күні екен.
0: Ой, ну классно.
1: Көптен бері медитация жаза электер, бүгін жазап қойсыңар болшы да екен.
0: Опыт бұл?
1: Ауа, ауа.
0: Ен и как тебе?
1: Демалу көні көсін жаза чілім, ақыр күндір жаза ой қалды мұшоны. Жазап қойшы керек еле?
0: Помогает тебе?
1: Ауа, қадымкедей. Yeah. Емінай көп көп жаза олсаң, сағын қыласын қадымкедей. Ананы ойлып қолымды, организм көшіл керек нәрсе оқшы ойтыпчы.
0: Я во время медитации могу запросто уснуть просто.
1: И сон дошел или?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, тогда в таком случае я каждый день медитирую. Засыпаю, да. А также сегодня день бесконечных звезд, великих открытий и мечт о далеких галактиках, да, можно даже сказать. Сегодня Международный день космоса, друзья. Имейте в виду, вот самое время вспомнить, что космос начинается не только за пределами Земли, да, но и, конечно же, в нашей фантазии, идеях и желании двигаться вперед. Так что наши слушатели-космонавты, с вашим сегодняшним праздником.
1: О, биіктікке қарай, жақсы нәрселерге қарай, ұмтылғанды қолға алыш керек. Жаңа анан жөн еле мындай ошону айтып эле койбостон, ишке ашырганга әрекет көрүш керек деп турам. Мисалы, космосту, бийиктикти самасаң, ошо бийиктикти эле сага жардам берет болуш керек да ушу.
0: Заметь, раньше, когда, ну, сколько лет, наверное, 15-20 назад у ребенка спрашиваешь, кем хочешь стать, и дети, которые говорили, что космонавтом хотят стать, их было намного больше, гораздо больше. А сейчас у детей спрашиваешь, что все хотят стать там бизнесменами. И я вот не встречала еще ребенка, который хотел бы в будущем космонавтом стать.
1: Короче, ох, тут гопнер все сгоркает трога, гопнер все сгоркает трога. Брок, имеем, я мезгилин талау игрушный дай был сан, да, ага, да, баш, егенгет. Тура келіп қалады.
0: Албетте.
1: Мына осындай майрамдық календар. Достар, сіз тарапта қандай майрам екен, деп өзіңіз айтып беретін болсаңыз керек. Біз болса қадамымызды алдыңызда ұланталы.
0: Да, обязательно. Двигаемся вперед.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дышина-Алиева. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня с 9 утра до 6 вечера не будет воды. Об этом сообщает мэрия. Район отключения: улица Байтик-Батыра, БЧК, Аларчам, Саманчина, западная сторона Байтик-Батыра, жилой городок Аларча-3. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Бишкеке улицу Юнусалиева продлят от улицы Горького до Кулатова. Об этом агентству «Кабар» сообщили в мэрии. Протяженность нового участка составит примерно 1 километр. Во избежание пробок работы планируют начать через 2 недели, в период каникул, когда движение в городе станет менее интенсивным. Отмечается, что сейчас улица Юнусалиева упирается в улицу Горького, и дальнейшего проезда там нет. Более 900 тысяч человек посетили музей Кыргызстана в прошлом году. По данным Нацстаткома, больше всего посетителей приняли музеи города Ош, Бишкека, а также Чуйской и Ошской областей. Сотрудники учреждений провели свыше 13 тысяч экскурсий и подготовили более 1000 лекций, посвященных историческому и культурному наследию страны. Всего в прошлом году в Кыргызстане насчитывалось 67 музеев, в которых представлено около 212 тысяч экспонатов. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышина-Алиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрі жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебаев.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: А на часах уже 8.05, это значит, что мы продолжаем наш эфир. Это «Утренний лайф». Всем еще раз доброе утро. Это второй час, а с вами, как всегда, Асхат и Диана.
2: Барыңыздарға салам айтауыз. Дағы бір жолы құтман таң. Бұға чейін айты өттігілі бүрі жармығы атауы бар бі. Деп көрсетеген елдер оң шықпай. Елі ертең менен тұру өздерінің таңқыштарын жасап. Анан бізді жөнілі оғаттырды. Анан біз шақырғанда дару шақырықты қолға алып. Бұл жақта соның белдерлер бар екен, Диана. Оқ бірейін бе? Құтман таң жарқылдақтар дейді. Таң атқандан автор радио құшақ жайып ұғамын. Ала қывал сұрашып, саламдашып тұрамын.
1: Наши любимые слушатели начали уже нам стихи сочинять. Давай, как приятно.
2: Бар болғыл алтындарым деген. Кен қуаныштау. Сіздағы бар болыңыз. Санан Құтман таң дейді. Оғатауыз. Барыз деп қатарызға қошылғандардағы бар екен. А қандай салып келдіңдер деп тұр.
1: Қайқа барып салып келді келек?
2: Үйге барып.
1: Кече жұмыстан
2: кейін қандай ес алу дегенде екі жаққа шығыш керек деп шығыздың ойычы.
1: Нет, я подумала, что про прошлые выходные спрашивают, возможно, у нас.
2: Кече келе сұрады. Барлығы соның барлығы жайында. Ошон үчүн бүгүн келип калдык отуруп аман эсен күлүп жайнап дегендей. Биздин катарга кошулгандардын баардыгына бизден дагы чоң салам.
1: А у меня есть отличная новость. 5, 6, 7 июня в этом году, да, пройдет просто вот масштабное мероприятие, танцевальное событие, можно сказать, в республике. Пройдет Олимпиада по хореографии, да. Спортивный комплекс «Алгам» по улице Усембаева, 200/1. В рамках Олимпиады пройдут чемпионат Центральной Азии по танцевальным направлениям, фестиваль «Вершина» по танцевальным направлениям, чемпионат Азии по спортивным направлениям, открытие международного турнира, а также чемпионат и первенство города Бишкек. Вот такие вот прекрасные у нас новости есть. Конечно же, это мероприятие проводится у нас, ну, проведение подобного мероприятия, да, это такая вот большая редкость, так что, друзья, если хотите попасть именно туда, то у вас есть отличная возможность. Олимпиада будет проходить при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики. Именно туда мы дарим 2 билета.
2: Демек, достар, мына ушинтип байгелерди таратуу сааты дагы башталып калган экен. Биздин WhatsApp номер сизге жардамга келет, жазып алыңыз, жаттап калыңыз. 0708-90-10-78. Алдыда угармандар эмне кылыш керек?
1: В скором времени у нас будет игра под названием «Нейрофакты», так что, да, сохраните наш номер 0708-90-10-78, и одному счастливчику мы подарим 2 билета, который в скором времени отправится на это прекрасное событие, увидит и посмотрит своими глазами, да, так что, друзья, будьте начеку.
2: Узатым, знаешь, новый новым гелет, таким бедерлерды хаулы лавз,
1: а? А, я думал, по WhatsApp разыграем.
2: А WhatsApp лалу? А болды. Сиз не десеңіз ашып алатқайыз.
1: Асқат, что за... Хорошо. Друзья, сохраняйте наш WhatsApp номер. В скором времени начнем нашу игру.

0: Нейрофакты.
1: Да-да, самое время с вами поиграть. Хочу напомнить, наш WhatsApp номер 0708-90-10-78. Как всегда, для вас подготовили два факта. Один из фактов реально существующий, а второй — это выдумки искусственного интеллекта. Именно на этот номер вам необходимо написать, где реально существующий факт, а где ложь.
2: Адаттагыдай, дагы бир нерсени тактап коёлу. Канчанчы келген туура жоопко беребиз? Бүгүн мисалы үчүн 4-чү күн. 4-чү жоопко берсек болобу?
1: Давай, я согласна с тобой. Четвертый, кто даст верный ответ, мы подарим два билета на Олимпиаду по танцам.
2: Анда бесе, фактыларга көңіл бұрыңыз, жақшылап оңыз. Егер де мұндай болатқо, білбей қала тұрған болсаң, анда логикаға таянып қойырсы олды да, ішкі тойымға таянып қойырсы олды да, тұрау?
1: Разрешаем.
2: А, болды, болды, болды. Анда бесе, ойым башталды.
0: Факт номер один.
1: Как ни странно, с вами поговорим про танцы, да, и факт первый звучит таким образом. Танец полька появилась в России.
0: Факт номер два.
1: Бачата появилась в Доминиканской Республике. Где реально существующий факт, напишите нам на WhatsApp номер 0708-90-10-78, да?
2: Достар, келіңіздер, мен тура жауап тұрды сізден қабылдалы. Узатыңыздар, гимде гим төртінші болып бізге тура жауап бере тұрған болса, анда соның ішчараға екешілік шақыру барағыз даяр.
1: В скором времени мы объявим очередного нашего победителя.
0: Нейрофакты.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня с 9 утра до 6 вечера не будет воды. Об этом сообщает мэрия. Район отключения: улица Байтик-Батыра, БЧК, Аларчам, Саманчина, западная сторона Байтик-Батыра, жилой городок Аларча-3. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Бишкеке улицу Янусалиева продлят от улицы Горького до Кулатова. Об этом агентству «Кабар» сообщили в мэрии. Протяженность нового участка составит примерно 1 километр. Во избежание пробок работы планируют начать через 2 недели, в период каникул, когда движение в городе станет менее интенсивным. Отмечается, что сейчас улица Янусалиева упирается в улицу Горького, и дальнейшего проезда там нет. Более 900 тысяч человек посетили музей Кыргызстана в прошлом году. По данным Нацстаткома, больше всего посетителей приняли музеи города Ош, Бишкека, а также Чуйской и Ошской областей. Сотрудники учреждений провели свыше 13 тысяч экскурсий и подготовили более 1000 лекций, посвященных историческому и культурному наследию страны. Всего в прошлом году в Кыргызстане насчитывалось 67 музеев, в которых представлено около 212 тысяч экспонатов. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы Каварлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори Бизнес Борборо, Аркамун жана булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
5: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
6: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована. Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
8: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997 007 007.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
12: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет.
13: Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
14: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Азыр бир оқырманыбызды бактылуу кылабыз. Анткени оюндун жыйынтыгын чыгарып, дароо белегибизди беребиз. Достор, оюнга катышкандарга кунт коюп отуруңуздар.
1: Да, получили много вариантов ответов. Некоторые написали и верные, а некоторые вот написали неверные. Ответ, друзья, хочу вам рассказать правду. Да, на самом деле танец полька, он появился не в России, а в Чехии. Вот такая вот полезная информация. А бачата появилась впервые в Доминиканской Республике. Вот это вот правда. Так что первый факт ложный, второй факт реально существующий. Абонентский номер заканчивается на 564. Мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты отправишься на прекрасное событие, которое пройдет в скором времени у нас в Бишкеке.
0: Ал эми бул оюнда жеңүүчү боло албай калгандарды эмне дейбиз? Кайгырбай туруңуздар, капаланбай туруңуздар. Себеби дегенде дароо сизге жеңиш алып келе турган биз оюнду баштайлы деп атабыз. Кеттикпи?
1: Албетте.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Деп аталат байкелүү оюнубуз, достор. Оюндун шарты жөпчөнөкөй. Бир белгилүү ырдан үзүндү угузабыз. Сиз болсо ошол тапшырманы дал өзүңүз каалагандай, же болбосо ушундай болуш керек деген бир өзүңүздүн жеке талабыңыз менен бизге которуп беришиңиз керек.
1: Туура которгонго аракет кылабыз, э? Да, для вас подготовили, как всегда, отрывок очередной, ну, достаточно такой популярной песни. Вам необходимо перевести эти строки на кыргызский язык. И за самый интересный перевод мы подарим 2 билета на прекрасное мероприятие, да, на прекрасное шоу, можно сказать. Приглашаем на волшебное театральное представление «Маша и Медведь», наших маленьких зрителей, а также их родителей, окунуться в мир любимых сказок. Маша, озорная и неугомонная, снова вляпалась в историю, но на этот раз ее приключения будут особенно захватывающими. Что же вас ждет? Вас ждут веселые песни и танцы, яркие костюмы и декорации, захватывающий сюжет и любимые герои, лазерное шоу и, конечно, море смеха и позитива. Шоу поставлено профессиональными режиссерами и настоящими фокусниками-иллюзионистами. Пройдет 7 июня в Сейтеке по адресу по улице Абдумамунова, 197, начало в 11:00. Также, если хотите, можете приобрести билеты на сайте kassir.kg или же поучаствовать в нашей игре и получить эти билеты совершенно бесплатно. Кстати, помимо билетов мы еще подарим масло холодного отжима и кунжутную муку.
0: Мына ушундай пайдалуу, керектүү белектердин топтомун утуп алуу мүмкүнчүлүгү эң жөнөкөй. Азыр тапшырманы коебуз, угуңуз дагы, анан бизге которуп бериңиз.
1: Да, слушаем внимательно.
3: Я на седьмом этаже, это как шестой, но на один повыше, иногда залезаю на крышу.
1: Ну, такой рэпчик, да, можно сказать?
0: Кана, рэпти жакшы көргөндөр, рэперлер силердин варианты күтөлү. Эң сонун туура которуу үчүн сонун белектер алдыда сиздерди күтөт.
1: Я на седьмом этаже, это как шестой, но на один повыше, иногда залезаю на крышу. Вот такой вот текст вам необходимо перевести на кыргызский язык. Друзья, в скором времени объявим очередного нашего победителя. Всем удачи!
2: Кручу, верчу, перевести.

0: автомонитор.
1: 8:45 минут. Бир бурусун жолдорундагы жагдайлар тууралуу маалымат берели деп атабыз. Күн коюп угабыз айдоочулар жана жүргүнчүлөр. Азыркы учурда Ибраимов жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын бар экен достор. Жана ошондой эле Осмонкул көчөсү, Фрунзе көчөсүнөн Жибек жолуна чейинки тилкеси ремонт иштерине байланыштуу убактылуу жабылган экен. Мына ушул жагдайларды эске алып, маршрутуңузду алдын ала пландап, көздөгөн жериңизге кечикпей, аман эсен жетип алыңыз. Авторадио дайым сиздин жаныңызда.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 21 мая, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 26 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Исакульской области днем плюс 17, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 26 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Да, лузы, достор, барыңыздарға Таңғылайфтын 3-ші сатынан саламайталадағы автоуқияларға кезек берелі.
2: Да, самое время получать от вас уникальные, интересные истории, друзья. Всем еще раз доброе утро. На часах уже 9.07. Время автоистории. Всем советую сохранить наш WhatsApp номер 0708 90 10 78. И, кстати, отдельный привет всем тем, кто слушает нас через сайт. Это Авторадио Киджи и Азия ФМ Киджи.
1: Кайрадан келіңіздер. Мы біз жақшы көрген, көп таңғалы өрген, анан көп мани берген бір машинелеріздің жағдайына башпағалы. Бұл бардачок, бұл багажник, бұл кимдир бирөөнүн ушул нерсени баарлыгы эле салон болуп калышы мүмкүн да.
2: Ошондо бардачок менен багажник кыргызча кандай болуп калат?
1: Бардачок деген чөнтөкчөгө дейм.
2: А багажник чоң чөнтөкчө.
1: Багажник деген ошонун чоңу десең, машинанын арты десең э. Достор, келиңиздер. Бардачокто же багажда, же деги эле машинанын ичинде салондо көптөн бери кереги жок эле нерселер жүргөнүн байкаган болсоңуз, ошолор жөнүндө айтып бериңиз. Эмне болду экен, биз билгибиз келип атат.
2: Да, все верно. За самую интересную историю мы подарим целый блок вкусного напитка от компании «Золотая жизнь». Да, «Золотая жизнь» — это освежающий безалкогольный напиток, произведенный в Афганистане. Напиток получается сладко-гранатовым. Отличается сладко-гранатовым вкусом, ярким ароматом и приятной газировкой. Его часто выбирают для праздников, встреч с друзьями и просто, чтобы освежиться в жаркий день. Каждая банка — это насыщенный гранатовый вкус, яркие эмоции и освежение, а также удобный формат для прогулок и отдыха. «Золотая жизнь» — это вкус, который запоминается с первого глотка. Приобрести данные напитки можно у нас в городе в Бишкеке, ну и в городе Ош, друзья, имейте в виду.
1: О, бардык дүкөндөрдөн сурасаңыздар болот экен, же болбосо бизден окуя айтып бер. Бекер, сонун бир блок утуп алсаңыз, менимче бир жумага жетет го дейм, э?
2: Албетте, сөзсүз түрдө.
1: Менден бир окуя болсун, бир жолу дос балам бар, дос балам стоодо иштейт, машинамда иштейт. Анан бардым дагы жанагы чыккандан койгучта чөнтөк бар го ошол жакта, бир лампочка жүргөн да, бир эки лампочка. Анан аны көрсөттүм агачы. Бул эмне лампочка, кайерден тагыла турган лампочка десем, ал көрүп туруп, мастер да эми. Эскат, бул сенин машинаңга туура келбейт экен деди да. Анан ошондо дагы ошону ыргытпай салып койгом. Азыркыга чейин жүрөт го дейм ошол эки лампочкачы.
2: Качан ыргытайын деп ойлоп атасың?
1: Бүгүн чыгып ыргытып койбосом ошол нерсени. Азыр эстеп кеттим да. Болбосо айткан, бул сенин машинаңдыкы эмес, сага тиешеси жок деген, бирок мына канча болду, бир 3 айдан ашып калды, дагы эле жүрөт да ошол.
2: А балким бирөөгө керек болуп калар.
1: Балким
2: инстаграмыңа жүктөп койбойсуңбу?
1: Чыгарып коеюм, э? Ушул лампочка кимге керек? Бекер берем деп.
2: Мен бекер эмесмин. Канча сом?
1: А, сатылабы?
2: 5 сомго, 10 сомго.
1: Лампочкалар арзан эле болот го дейм. 50 сомдон башталса керек.
2: А, да, ну тогда бекерлер койсоң болот. Смотря кому, да?
1: Эгер кимге керек болсо, аны табабыз буюрса. Менде ушундай эки кереги жок, бир лампочка 3 айдан бери жүрөт, достор. Сиздин бардачокто, сиздин багажда эмне бар экен, эми сиз айтып бериңиз.
2: Тема нашего сегодняшнего эфира — вещь, которая годами лежит у вас в машине. Будь хоть в бардачке, хоть в багажнике, да, так сказать, на всякий случай. Напишите, пожалуйста, свою историю, с чем это связано, эта вещь. С какой историей связана, да? А за самую интересную историю мы, конечно же, подарим целый блок от компании «Золотая жизнь».
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0708 90 107 8. Автоистории.

0: А бизге да ойлонуп, багажда бардачокто бул эмне жүрөт, бул эмне кереги бар деп ойлонуп калабыз. Бүгүн ошол буюмдар жөнүндө сүйлөшөлү деп тема баштадык эле. Угармандардан келген окуялар бар экен бизде.
1: Доброе утро, Авторадио, пишет очередной наш слушатель. Как бы странно ни звучало, в моем багажнике всегда запасная обувь. Это тапочки или туфельки. Теплая одежда, в бардачке косметика, целый набор. По дороге крашусь иногда, говорит, ой-ой, нужно обязательно припарковаться и краситься, а так прям на ходу не стоит так делать. Также в салоне большая подушка, чтобы спать пассажиру. Удобно было. Салфетки в боковых дверях с четырех сторон. Всем счастливого пути, пишет. Но я думаю, эти вещи все нужные. Вот. Если человек за рулем, и потом, будучи за рулем, красится, да, а потом еще эти салфетки есть. Ну, салфетки — это база, я думаю. Салфетки влажные есть у каждого, наверное, второго водителя, да?
0: Ова, сөздердем. Ал булдар сени бирок өзү алып, өзү салып жүргөндөр бар, анан үйдөгүлөр ойлоп салып койгон бар го. Мисалы үчүн, мен машинама бага жанагы салфетка деген нерселерди дайым келинчегим алып салып коет да.
1: Келинчегиңиз салонго.
0: Мен ошого байын деле өрбөйт экен, ошонун бар болушуна, жок болушуначы.
1: Өзүнөн эле жок болуп калат, анда өзүнөн эле өзү бар болуп калат, э?
0: Жок, ошо жок болуп калса сөзсүз түрдө келинчегим салып коет экен да. Өзү эле колдонот, ошонун ичинен эле салат болуш керек, ошо мен деле колдонсун.
1: А сен колдонбойсуң?
0: Мен колдонбойм деле. Кээде кээде бир эми колум жамай сай болбосо билбейм, ушундай. Салам, Авторадио. Менин багажымда свечной эски провод дейт, свеча, анан патрубка бар дейт. Запас болот, кээде кереги тийип калар деп салып койгом, ошол бойдон жүрөт деген экен.
1: Мен биякта проводдон башка сөз түшүнгөн жокмун. Свеча деген беркиндей эми, биз билген свеча эмес да, туурабы? Одан бир свечеси да. А патрубка деген эмне?
0: Патрубка деген шланг. Шлангтын кесинделери да.
1: Ал кереги тиеби анын?
0: Кереги тийип калат. Кээде мисалы үчүн радиаторго кереги тийип калышы мүмкүн. Радиатордун патрубкасы көп учурда жетишип калат, же болбосо бир нерсе болот да. Керектүү эле нерселер экен.
1: Сонун. Тема нашего сегодняшнего эфира. Что у вас давным-давно лежит в машине, будь хоть в бардачке, будь хоть в багажнике, да, о котором вы давно не пользуетесь, вещь, которой вы давно не пользуетесь. Напишите свою историю за самую интересную. Мы подарим два билета на шоу «Маша и Медведь».
0: Баса, достар, аудиобилдерлерді қалылауыз. 20-30 секундтан ұзақтығына шырбай. 24-сеңіздер болады. WhatsApp номер дағы бір жол есіңіздерге салалы. 0708-90-10-78.
1: Анда мен сапарызды ұлантауыз. Сиздерден смс билдирүүлөрдү күтөбүз.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp номер 0708-90-1078. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дышина-Алиева. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня с 9 утра до 6 вечера не будет воды. Об этом сообщает мэрия. Район отключения: улица Байтик-Батыра, Бычика, Аларчам, Саманчина, западная сторона Байтик-Батыра, жилой городок Аларча-3. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Бишкеке улицу Янусалиева продлят от улицы Горького до Кулатова. Об этом агентству «Кабар» сообщили в мэрии. Протяженность нового участка составит примерно 1 километр. Во избежание пробок работы планируют начать через 2 недели, в период каникул, когда движение в городе станет менее интенсивным. Отмечается, что сейчас улица Янусалиева упирается в улицу Горького, и дальнейшего проезда там нет. Более 900 тысяч человек посетили музей Кыргызстана в прошлом году. По данным Нацстаткома, больше всего посетителей приняли музеи города Ош, Бишкека, а также Чуйской и Ошской областей. Сотрудники учреждений провели свыше 13 тысяч экскурсий и подготовили более 1000 лекций, посвященных историческому и культурному наследию страны. Всего в прошлом году в Кыргызстане насчитывалось 67 музеев, в которых представлено около 212 тысяч экспонатов. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дышина-Алиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Бесплатно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Авто монитор.
1: Жолдордогу өзгөчө жагдайлар, өзгөчө кырдаалдар жөнүндө маалымат берели достор. Фучка көчөсүнүн Москва жана Денисяпин проспектисинин аралыгы бир тарабы убактылуу жабылган экен. Жылылык тармагынын ремонт иштерине байланыштуу. Андыктан ал жакта бир эле тарабы эки тарапка жүргөндүктөн бир аз тыгындар орун алып атты достор. Эгерде сиздин маршрутуңуз мына ушул аймактан өтө турган болсо, анда алдын ала пландап башка жолго салыңыз, же болбосо эртерээк чыгып өздөгөн жериңизге кечикпестен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 21 мая, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 26 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 17, на Рыне также осадки, днем плюс 20 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 26 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
6: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован.

0: Кейт розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня с 9 утра до 6 вечера не будет воды. Об этом сообщает мэрия. Район отключения: улица Байтик-Батыра, Бычика, Аларча, Саманчина, западная сторона Байтик-Батыра, жилой городок Аларча 3. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Бишкеке улицу Юнусалиева продлят от улицы Горького до Кулатова. Об этом агентству «Кабар» сообщили в мэрии. Протяженность нового участка составит примерно 1 километр. Во избежание пробок работы планируют начать через 2 недели, в период каникул, когда движение в городе станет менее интенсивным. Отмечается, что сейчас улица Юнусалиева упирается в улицу Горького, и дальнейшего проезда там нет. Более 900 тысяч человек посетили музей Кыргызстана в прошлом году. По данным Нацстаткома, больше всего посетителей приняли музеи города Ош, Бишкека, а также Чуйской и Ошской областей. Сотрудники учреждений провели свыше 13 тысяч экскурсий и подготовили более 1000 лекций, посвященных историческому и культурному наследию страны. Всего в прошлом году в Кыргызстане насчитывалось 67 музеев, в которых представлено около 212 тысяч экспонатов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня с 9 утра до 6 вечера не будет воды. Об этом сообщает мэрия. Район отключения. Улица Байтик-Батыра, БЧК, Аларчам, Саманчина, западная сторона Байтик-Батыра. Жилой городок Аларча-3. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Бишкеке улицу Юнусалиева продлят от улицы Горького до Кулатова. Об этом агентству «Кабар» сообщили в мэрии. Протяженность нового участка составит примерно 1 километр. Во избежание пробок работы планируют начать через 2 недели, в период каникул, когда движение в городе станет менее интенсивным. Отмечается, что сейчас улица Юнусалиева упирается в улицу Горького, и дальнейшего проезда там нет. Более 900 тысяч человек посетили музей Кыргызстана в прошлом году. По данным Нацстаткома, больше всего посетителей приняли музеи города Ош, Бишкека, а также Чуйской и Ошской областей. Сотрудники учреждений провели свыше 13 тысяч экскурсий и подготовили более 1000 лекций, посвященных историческому и культурному наследию страны. Всего в прошлом году в Кыргызстане насчитывалось 67 музеев, в которых представлено около 212 тысяч экспонатов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Бар-бар менин колумда. Калаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи.
6: Информационный партнер Авторадио.
7: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
8: Генеральный медиапартнер Авторадио.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 21 мая, по республике облачно, в некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 26 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Высокорской области днем плюс 17, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 26 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
3: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня с 9 утра до 6 вечера не будет воды. Об этом сообщает мэрия. Район отключения: улица Байтик-Батыра, Бычика, Аларчам, Саманчина, западная сторона Байтик-Батыра, жилой городок Аларча-3. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Бишкеке улицу Юнусалиева продлят от улицы Горького до Кулатова. Об этом агентству «Кабар» сообщили в мэрии. Протяженность нового участка составит примерно 1 километр. Во избежание пробок работы планируют начать через 2 недели, в период каникул, когда движение в городе станет менее интенсивным. Отмечается, что сейчас улица Юнусалиева упирается в улицу Горького, и дальнейшего проезда там нет. Более 900 тысяч человек посетили музей Кыргызстана в прошлом году. По данным Нацстаткома, больше всего посетителей приняли музеи города Ош, Бишкека, а также Чуйской и Ошской областей. Сотрудники учреждений провели свыше 13 тысяч экскурсий и подготовили более 1000 лекций, посвященных историческому и культурному наследию страны. Всего в прошлом году в Кыргызстане насчитывалось 67 музеев, в которых представлено около 212 тысяч экспонатов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз. Көбірек ақша тапқан келеді? Анда Жол такси паркына қосыл. Яндекс такси ресми өнүктүрүүчү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол такси паркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 21 мая, по республике облачно, но в некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Высокульской области днем плюс 17, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 26 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
8: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
9: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
13: Деятельность лицензирована.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В части Бишкека сегодня с 9 утра до 6 вечера не будет воды. Об этом сообщает мэрия. Район отключения: улица Байтик-Батыра, Бычика, Аларчам, Саманчина, западная сторона Байтик-Батыра, жилой городок Аларча-3. А меры связаны с проведением ремонтных работ. В Бишкеке улицу Юнусалиева продлят от улицы Горького до Кулатова. Об этом агентству «Кабар» сообщили в мэрии. Протяженность нового участка составит примерно 1 километр. Во избежание пробок работы планируют начать через 2 недели, в период каникул, когда движение в городе станет менее интенсивным. Отмечается, что сейчас улица Юнусалиева упирается в улицу Горького, и дальнейшего проезда там нет. Более 900 тысяч человек посетили музей Кыргызстана в прошлом году. По данным Нацстаткома, больше всего посетителей приняли музеи города Ош, Бишкека, а также Чуйской и Ошской областей. Сотрудники учреждений провели свыше 13 тысяч экскурсий и подготовили более 1000 лекций, посвященных историческому и культурному наследию страны. Всего в прошлом году в Кыргызстане насчитывалось 67 музеев, в которых представлено около 212 тысяч экспонатов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн беректер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык берек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жан сургучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн беректер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекит KG сайтында.
4: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейил багы менен курчалган. Москва Сити. Сиздин дүйнөңүз, сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланш үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
8: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
9: Ярко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 21 мая, по республике облачно, но в некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 17, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 26 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А+» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
11: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дышаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомним, глава Кабмина Атылбек Асамалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В природном парке Аларча временно не работает канатная дорога. Как сообщили в администрации парка, до 26 мая на объекте проведут плановые технические работы, в том числе модернизацию оборудования, обслуживание механизмов и благоустройство территории. Ремонт канатки проводится для безопасности и создания комфортных условий для отдыхающих. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Арт Деко. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук маалымат 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну – ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
3: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
4: Привет, я Капитан Америка.
3: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
5: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
6: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил. Арматуру или профнастил, муж сегодня в стройдвор ходил.
7: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
8: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
9: Генеральный медиапартнер Авторадио.
10: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 22 мая, во многих районах республики пасмурно. В некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью опустится до 14. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 21 градуса, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 2. В Нарыне днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. На днем ожидается плюс 20 градусов, ночь составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «АПРОМКГ». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «АПРОМКГ». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161, пересекает Исаново.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
10: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
9: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
10: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас. 0-888-900-900. Анкара-1/12.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
13: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дышаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомним, глава Кабмина Атылбек Асамалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В природном парке Аларча временно не работает канатная дорога. Как сообщили в администрации парка, до 26 мая на объекте проведут плановые технические работы, в том числе модернизацию оборудования, обслуживание механизмов и благоустройство территории. Ремонт канатки проводится для безопасности и создания комфортных условий для отдыхающих. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
6: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
7: Привет, я Капитан Америка.
6: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
8: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
9: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 22 мая, во многих районах республики пасмурно. В некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью опустится до 14. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 21 градуса, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 2. В Нарыне днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. На днем ожидается плюс 20 градусов, ночь составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Катись и ты!
1: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0 888 900 900.
2: В каждый

0: хочешь ной.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дышаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомним, глава Кабмина Атылбек Асамалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В природном парке Аларча временно не работает канатная дорога. Как сообщили в администрации парка, до 26 мая на объекте проведут плановые технические работы, в том числе модернизацию оборудования, обслуживание механизмов и благоустройство территории. Ремонт канатки проводится для безопасности и создания комфортных условий для отдыхающих. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган. Жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Европадагы жашоону кыялданууну кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше суктандыр. Жаркылда эң мыктысын танда.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 22 мая, во многих районах республики пасмурно. В некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью опустится до 14. В Ошске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 21 градуса, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 2. В Нарыне днем плюс 16. Ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. На днем ожидается плюс 20 градусов, ночь составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор.
8: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дышаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомним, глава Кабмина Атылбек Асамалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В природном парке Аларча временно не работает канатная дорога. Как сообщили в администрации парка, до 26 мая на объекте проведут плановые технические работы, в том числе модернизацию оборудования, обслуживание механизмов и благоустройство территории. Ремонт канатки проводится для безопасности и создания комфортных условий для отдыхающих. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 22 мая, во многих районах республики пасмурно. В некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью опустится до 14. В Ошске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 21 градуса, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 2. В Нарыне днем плюс 16. Ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. На днем ожидается плюс 20 градусов, ночь составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
6: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
7: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
13: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutz Farr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. FarmLead – это комфорт и мощь. Только в AgroTrack – четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в AgroTrack 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дышаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомним, глава Кабмина Атылбек Асамалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В природном парке Аларча временно не работает канатная дорога. Как сообщили в администрации парка, до 26 мая на объекте проведут плановые технические работы, в том числе модернизацию оборудования, обслуживание механизмов и благоустройство территории. Ремонт канатки проводится для безопасности и создания комфортных условий для отдыхающих. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама. Джернома.

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: вкусно, стопроцентно, качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон». Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: А отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дышаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомним, глава Кабмина Атылбек Асамалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В природном парке Аларча временно не работает канатная дорога. Как сообщили в администрации парка, до 26 мая на объекте проведут плановые технические работы, в том числе модернизацию оборудования, обслуживание механизмов и благоустройство территории. Ремонт канатки проводится для безопасности и создания комфортных условий для отдыхающих. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Джернома.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
5: Привет, я Капитан Америка.
4: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Бишкек, 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 22 мая, во многих районах республики пасмурно. В некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью опустится до 14. В Ошске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 21 градуса, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 2. В Нарыне днем плюс 16. Ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. На днем ожидается плюс 20 градусов, ночь составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
10: Как же мне хорошо спалось.
11: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
12: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 3-чү класстын окуучуларына математика боюнча жаңы китептер чыгарылды. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, жалпысынан

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дышаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомним, глава Кабмина Атылбек Асамалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В природном парке Аларча временно не работает канатная дорога. Как сообщили в администрации парка, до 26 мая на объекте проведут плановые технические работы, в том числе модернизацию оборудования, обслуживание механизмов и благоустройство территории. Ремонт канатки проводится для безопасности и создания комфортных условий для отдыхающих. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақылесіне салым қошымыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдіргітет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойру жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бахаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуаныштыу қалар. Сіздерді көптеген беректер күтет. 5-ші майдан 30-ші июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен бергеліпті. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-ден ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген беректер. Бұйыртма берді ұтып ал. Акция туралы толық мағлұмат Додо пицца чекит.кз сайтында.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11. Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 22 мая, во многих районах республики пасмурно. В некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 21 градуса, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 2. В Нарыне днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. На днем ожидается плюс 20 градусов, ночь составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждом

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дышаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомним, глава Кабмина Атылбек Асамалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В природном парке Аларча временно не работает канатная дорога. Как сообщили в администрации парка, до 26 мая на объекте проведут плановые технические работы, в том числе модернизацию оборудования, обслуживание механизмов и благоустройство территории. Ремонт канатки проводится для безопасности и создания комфортных условий для отдыхающих. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
6: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
7: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
8: Привет, я Капитан Америка.
7: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек парк.
9: Яко, да. Стильная, да. Красивая, да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
10: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
11: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио.
2: 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 22 мая, во многих районах республики пасмурно. В некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью опустится до 14. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 21 градуса, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 2. В Нарыне днем плюс 16, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. На днем ожидается плюс 20 градусов, ночь составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «Апром Кейджи». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром Кейджи». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Куплю.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
5: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда «Morris Garage» у официального дистрибьютора «MG Motor».
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
9: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дышаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, почти все горючее страна закупает в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, напомним, глава Кабмина Атылбек Асамалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. Стратегическая альтернативная трасса «Север-Юг» будет временно открыта для проезда. По данным Минтранса, дорога будет функционировать с июня по ноябрь. Сейчас проводятся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Водители призывают не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. В природном парке Аларча временно не работает канатная дорога. Как сообщили в администрации парка, до 26 мая на объекте проведут плановые технические работы, в том числе модернизацию оборудования, обслуживание механизмов и благоустройство территории. Ремонт канатки проводится для безопасности и создания комфортных условий для отдыхающих. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Всем слушателям хорошего настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
2: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
4: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 22 мая, во многих районах республики пасмурно. В некоторых районах ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ночью опустится до 14. В Ошске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 21 градуса, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 2. В Нарыне днем плюс 16. Ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. На днем ожидается плюс 20 градусов, ночь составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
10: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
11: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
12: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане. На автодроме Ганси. Дрифт-такси. Конкурсы. Атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
13: Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая. Косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
3: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-кане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
2: Привет, я Капитан Америка.
1: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек парк.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
4: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хавалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер «Авторадио».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
3: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио. Реклама на Авторадио. 0.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер «Авторадио».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
2: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
3: Внимание! Любители скорости, дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
3: Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.